0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 14-18, тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 14-18, тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 14-18, тепла, в Витебске 13-15, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел кадровый день в минувший четверг, пишет Белта. Так Максим Лысенко назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ольга Ануфриева теперь занимает пост директора, главного редактора учреждения администрации президента и издательский дом «Беларусь сегодня». А еще глава государства назначил Евгения Соболевского чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Ливии по совместительству, Александра Огородникова чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Афганистане по совместительству. Тем временем льготный проезд на летних каникулах сохранится для столичных школьников и для тех, кто получает среднее специальное образование, пишут Минск Новости. Как пояснили в Минск-Трансе, для бесплатного проезда нужно показать карту учащегося либо справку об обучении. Кроме того, ребятам с 1 по 3 курс дневной формы обучения СУЗов Минска или района, которые поступали на базе 9 классов, разрешено ездить бесплатно в городском пассажирском транспорте с 1 сентября по 30 июня. А еще двусторонняя рабочая встреча с представителями сил обороны Зимбабве по вопросам развития сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты прошла в Минске на этой неделе, сообщили в Минобороны. Там начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Генштаба Вооруженных сил Вячеслав Старков ознакомил делегацию с возможностями Беларуси в сфере подготовки и обучения специалистов по РХБ-защите, а также наметил перспективное направление сотрудничества. Кроме того, стороны посетили профильные учебные заведения, воинские части и научно-производственные предприятия. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, о чем заявили в Минсвязи Беларуси и кого в интернете больше, людей или ботов. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах мобильных телефонов. Теперь операторы связи обязаны следить, чтобы долг на лицевом счете абонента не превышал 5 базовых величин или 225 рублей. Если сумма по какой-то причине оказалась больше, оператор не вправе предъявлять претензии абоненту. Если лимита мало, перед поездкой за границу можно прийти в офис своего оператора и написать заявление на увеличение этого порога. В Минсвязи объяснили, что это защитит беларусов от непреднамеренных и огромных счетов за связь, например, при случайном выходе в интернет в роуминге. Напомню, еще в марте министр связи и информатизации рассказывал, что в некоторых случаях счет за пользование интернетом в роуминге мог достигать 4,5 тысяч рублей. Одна из причин развития сети

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Одной из тем разговора было взаимодействие по линии верховных судов двух стран. И, как отметил Игорь Краснов, Беларусь и Россия намерены подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Главная цель соглашения – унификация судебных подходов высших инстанций обеих стран. Как подчеркнул Игорь Краснов, это необходимо для того, чтобы правосудие было скорым, справедливым и эффективным. Отмечается, что документ создаст новую практику в работе судов и придаст дополнительный импульс развитию судебной системы союзного государства. Тем временем масштабный марафон донорства проходит в Беларуси, сообщает телеканал СТВ. По всей стране развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Минздрав и Белорусский Красный Крест. Врачи напоминают, одна донация способна спасти 3-4 человеческие жизни. Именно поэтому формирование банка крови остается критически важной задачей. Стать донором может каждый, нужен только паспорт, а занимает вся процедура не более часа. А еще военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается, пройдет 19 июня, рассказали в Минобороны. Так, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов. В них обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Капсулы разместят в музеях и мемориальных комплексах стран, а торжественное вскрытие запланировано в столетний юбилей Великой Победы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не по

0: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про жгучий перец чили. Вы узнаете, что о нем говорят ученые и почему некоторые получают от него удовольствие.
1: «Здоровый день».
2: Все, кто когда-либо пробовал острый перец, хорошо помнят ощущение пожара во рту. Острые стручковые перцы бывают разных сортов, но мы привыкли их называть просто чили. Кстати, само слово «чили» никак не связано с названием южноамериканской страны. На языке индейцев оно означает «красный», «жаркий» или «раскаленный». Племена ацтеков очень любили этот перец и приправляли им почти все блюда и напитки, в том числе кукурузу и горячий шоколад. Кстати, любимая приправа индейцев однажды сыграла с ними злую шутку. Так, во время первой встречи местных вождей с делегацией Христофора Колумба, индейцы приготовили богатые угощения, среди которых был и красный стручковый перец. Он очень аппетитно выглядел и вызывал неподдельный гастрономический интерес. Однако после того, как Колумб послал в рот целый стручок, он начал задыхаться, а из глаз потекли слезы. Колумб не оценил любимую индейскую приправу и вообще подумал, что его хотят отравить. В итоге первое знакомство с вождями диких племен чуть не закончилась резнёй. Ситуацию спасли сами индейцы, которые на глазах у европейцев с удовольствием уплетали жгучий перец. Кстати, многие думают, что самая острая часть – это семена, но на самом деле это тонкий пористый слой внутри, который называется плацента. При взаимодействии со слюной из плаценты выделяется алкалоид под названием капсаицин. Именно он отвечает за остроту перца. Как бы странно это ни звучало, но организм испытывает удовольствие от жгучего перца. А все потому, что во время поедания острого выделяются эндорфины, которые вызывают чувство удовольствия и при этом работают как природное обезболивающее средство. Однако это не все полезные свойства капсаицина. Ученые из Средиземноморского неврологического института в Испании выяснили, что это вещество почти на треть снижает общий риск преждевременной смерти. В многолетнем исследовании участвовало больше 22 тысяч человек. Специалисты отметили, что те, кто употреблял жгучий перец как минимум 4 раза в неделю, на 40% реже умирали от инфарктов и инсультов. Еще больше снизился риск смерти от нарушения кровообращения мозга. А еще ученые выяснили, что капсаицин способствует гибели злокачественных клеток. Все эти полезные свойства возможны не только благодаря капсаицину. Острый

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей, корреспондент Мелинда Карен Нусифора. Говорили о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. Добавлю, телеканал «Аль-Арабия» — это международный арабоязычный новостной канал. Он работает в круглосуточном формате и доступен в более чем 150 странах. Через онлайн-платформы, сайты и соцсети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки и за их пределами. Тем временем прием документов для зачисления детей в первые классы начался на этой неделе, пишет Белта. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. От родителей нужно заявление, свидетельство о рождении и медсправка о состоянии здоровья ребенка. Добавлю, на сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. А еще на полигоне Брестский стартовал республиканский финал военно-патриотической игры для младших школьников «Зорничка» на этой неделе, рассказали в Минобороны. За победу борются 70 ребят в составе 7 команд. В программе обустройство палаточного лагеря, строевой конкурс, интеллектуальная викторина, полоса препятствий, военно-тактическая игра «Лазертаг» и мастер-классы. В этом году 3 военно-патриотические игры «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» впервые объединили в единый цикл. Участие в них примут около 200 детей и подростков со всей Беларуси, а также команды из России. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса палет, грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу об электромобиле Toyota, который умеет глохнуть, и о новом суперкаре Audi. И это автоновости на Компас FM. Японская компания решила стереть грань между тихими электромобилями и бензиновыми машинами с механической коробкой передач. Новые электрокары получат педаль сцепления. Если владельцы обычных электричек привыкли к плавному старту и отсутствию рывков, то Toyota предлагает вернуть драйв механике. Причем со всеми ее недостатками. Согласно патенту, если водитель резко бросит педаль сцепления, машина не просто покажет предупреждение на экране, а по-настоящему притворится, что заглохла. Корпус дернется ровно так же, как у бензиновой механики. Более того, система научит электрокар дергаться при слишком раннем переключении на повышенную передачу и даже откатываться назад на подъеме при выжатом сцеплении. Правда, эту функцию можно будет отключить. Технически все построено на умном регуляторе крутящего момента и алгоритме, который имитирует поведение двигателя внутреннего сгорания. А главная идея Toyota – сохранить для фанатов драйв от механики в эпоху электрокаров.
1: Автоновости.
2: Audi рассекретила Nuvolari – свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, который одновременно стал самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Выпустит его ограниченным тиражом в 499 экземпляров. Поставки начнутся в первой половине следующего года. В основе суперкара лежит пространственная конструкция Audi Space Frame, а почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика. Тоже впервые для Audi. Силовую установку позаимствовали у 920-сильной Lamborghini Temerario. Но Nuvolari еще мощнее. Его совокупная отдача составляет ровно 1001 лошадиную силу. В основе 4-литровый битурбированный V8 на 800 сил и 3 электромотора. До сотни машина разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км в час. Здесь полный привод, активное антикрыло с функцией ДРС, как у болида Формулы-1, карбон-керамические тормоза с управлением по проводам и кованые диски с центральной гайкой. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Одной из тем разговора было взаимодействие по линии верховных судов двух стран. И, как отметил Игорь Краснов, Беларусь и Россия намерены подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Главная цель соглашения – унификация судебных подходов высших инстанций обеих стран. Как подчеркнул Игорь Краснов, это необходимо для того, чтобы правосудие было скорым, справедливым и эффективным. Отмечается, что документ создаст новую практику в работе судов и придаст дополнительный импульс развитию судебной системы союзного государства. Тем временем масштабный марафон донорства проходит в Беларуси, сообщает телеканал СТВ. По всей стране развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Минздрав и Белорусский Красный Крест. Врачи напоминают, одна донация способна спасти 3-4 человеческие жизни. Именно поэтому формирование банка крови остается критически важной задачей. Стать донором может каждый, нужен только паспорт, а занимает вся процедура не более часа. А еще военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается, пройдет 19 июня, рассказали в Минобороны. Так, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов. В них обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Капсулы разместят в музеях и мемориальных комплексах стран, а торжественное вскрытие запланировано в столетний юбилей Великой Победы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, как новые электрокары BMW бьют владельцев током, и о роскошном китайском минивэне. И это автоновости на Компас FM. BMW объявили сразу две отзывные кампании на новые электрические кроссоверы iX3. Из-за проблем с бортовым зарядным устройством машина может ударить человека током. Пока такой дефект обнаружили на 145 свежих электрокарах. При подключении кроссовера к кабелю появляется навязчивый электрический шум, а напряжение подается прямо на кузовные панели. Если коснуться машины в этот момент, можно получить неприятный разряд. Не желая рисковать, BMW заменит модули на всех подозрительных авто. Второй отзыв куда масштабнее, он затрагивает почти 5000 машин. На этот раз проблема кроется в боковых подушках безопасности. Оказалось, что их могли установить некорректно. В случае аварии аэрбэк может сработать нештатно или, что еще хуже, выбросить газогенератор прямо в салон. Отзыв касается автомобилей, выпущенных в период с 25 ноября 2025 года по 8 мая 2026 года. В компании подчеркивают, что информации о реальных травмах у них пока нет. К слову, проблемы с подушками сейчас преследуют не только немцев. В начале лета компания Honda по схожей причине была вынуждена отозвать более 850 тысяч своих автомобилей.
1: Автоновости.
2: Бренд Maestro, совместный люксовый проект компании YAC и IT-гиганта Huawei, готовится представить свою вторую модель – огромный минивэн V800. Новинка выглядит футуристично. Гладкая передняя часть без решетки радиатора, оптика с проекторами и лидар на крыше. За умный автопилот и всю электронику отвечает Huawei. В задние фонари встроили настоящее табло, способное транслировать анимацию. Габариты впечатляют. Длина почти 5,5 метров. Внутри настоящий бизнес-джет на 7 мест. Через сенсорный экран пассажиры второго ряда управляют всеми опциями. От панорамной крыши «Звездное небо» до мультимедиа. Дополняют картину откидные столики, хрустальные светильники и встроенный холодильник. Технически Maestro V800 сертифицирован как полноприводный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый турбомотор на 1,5 литра работает исключительно как генератор, а колеса вращают два электродвигателя суммарной мощностью 530 лошадиных сил. Батареи на 63 кВт-часа хватит на 275 км. Премьера этого сухопутного лайнера состоится уже в ближайшее время. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей, корреспондент Мелинда Карен Нусифора. Говорили о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. Добавлю, телеканал «Аль-Арабия» – это международный арабоязычный новостной канал. Он работает в круглосуточном формате и доступен в более чем 150 странах. Через онлайн-платформы, сайты и соцсети «Аль-Арабия» охватывает значительную часть аудитории Ближнего Востока, Африки и за их пределами. Тем временем прием документов для зачисления детей в первые классы начался на этой неделе, пишет Белта. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. От родителей нужно заявление, свидетельство о рождении и медсправка о состоянии здоровья ребенка. Добавлю, на сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. А еще на полигоне Брестский стартовал республиканский финал военно-патриотической игры для младших школьников «Зорничка» на этой неделе, рассказали в Минобороны. За победу борются 70 ребят в составе 7 команд. В программе обустройство палаточного лагеря, строевой конкурс, интеллектуальная викторина, полоса препятствий, военно-тактическая игра «Лазертаг» и мастер-классы. В этом году 3 военно-патриотические игры «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» впервые объединили в единый цикл. Участие в них примут около 200 детей и подростков со всей Беларуси, а также команды из России. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
1: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Наступила долгожданная пора каникул. Не только дети, но и родители вздохнули с облегчением. Никакой школы, уроков, кружков и других забот. Впереди 3 месяца отдыха. Кто-то из ребят уедет за город, но будут и те, кто останется. Однако это не значит, что нужно сидеть дома все каникулы. Можно выехать и погулять с друзьями в парк или прогуляться по городу. Но вот вопрос, а как быть с оплатой в общественном транспорте? Разобраться помогли Федерации профсоюзов Беларуси, пишет .бай. Итак, первое, что нужно запомнить, для школьников проезд бесплатный, но не все лето. Проехать без оплаты в общественном транспорте можно с 1 сентября по 30 июня. Льгота действует на городских маршрутах и в пригородном сообщении. Чтобы ехать бесплатно, у ребенка обязательно должен быть при себе подтверждающий документ, а именно справка из школы или билет учащегося. А вот с 1 июля по 31 августа школьники ездят на общественном транспорте на общих основаниях и оплачивают полную стоимость проезда. Эти же правила действуют и для поездок в метро. Теперь поговорим про правила перевозки детей в междугородних и международных автобусах. Если есть возможность отправить ребенка одного на лето к бабушке в деревню, то здесь тоже есть нюансы. Все зависит от возраста и маршрута. В городе и пригороде детям самостоятельно можно ездить с 7 лет, а вот на междугородних рейсах только с 14. Если ребенок младше, он должен ехать в сопровождении взрослого. Вариант «водитель присмотрит, а бабушка встретит» уже не сработает. Кстати, за границу подросток один может ехать только с 16 лет. При этом у него должен быть полный комплект документов и разрешений. Что касается оплаты проезда в междугородних и международных автобусах, то, как отметили специалисты, младенец такой же пассажир, как и другие, поэтому билет у него должен быть. И для него необходимо отдельное место, даже если родители повезут ребенка на коленях. Это связано с правилами дорожного движения и перевозок. В автобусе не может быть больше пассажиров, чем мест. Поэтому оплата проезда в таком транспорте обязательна для всех, независимо от возраста. А вот детскую коляску, самокат или велосипед можно провести и бесплатно. Их засчитают как одно место маломерной ручной клади. Пусть каникулы пройдут ярко, беззаботно и без неприятных сюрпризов в пути. Ведь лето для того и существует, чтобы отдыхать, путешествовать и набираться впечатлений. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375-33-615-102-5 или Telegram плюс 375-33-991-102-5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел кадровый день в минувший четверг, пишет Белтам. Так Максим Лысенко назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ольга Ануфриева теперь занимает пост директора, главного редактора учреждения администрации президента и издательский дом «Беларусь сегодня». А еще глава государства назначил Евгения Соболевского чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Ливии по совместительству, Александра Огородникова чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Афганистане по совместительству. Тем временем льготный проезд на летних каникулах сохранится для столичных школьников и для тех, кто получает среднее специальное образование, пишут Минск-Новости. Как пояснили в Минск-Трансе, для бесплатного проезда нужно показать карту учащегося либо справку об обучении. Кроме того, ребятам с 1 по 3 курс дневной формы обучения с вузов Минска или района, которые поступали на базе 9 классов, разрешено ездить бесплатно в городском пассажирском транспорте с 1 сентября по 30 июня. А еще двусторонняя рабочая встреча с представителями сил обороны Зимбабве по вопросам развития сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты прошла в Минске на этой неделе, сообщили в Минобороны. Там начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Генштаба Вооруженных сил Вячеслав Старков ознакомил делегацию с возможностями Беларуси в сфере подготовки и обучения специалистов по РХБ-защите, а также наметил перспективное направление сотрудничества. Кроме того, стороны посетили профильные учебные заведения, воинские части и научно-производственные предприятия. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении, мелкого увидел сорванца. Это я со сбитыми коленями,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 9-12 градусов тепла, ну а в Минске 12-14. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х.

хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM. Дискотека 19.

эти выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.
1: Здоровенькие. Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 16-19 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.